0: Du Trottel, du Bläter hörst!
1: Lass mal die Tischen anders!
2: Da weiß ich sicher gleich. Готов все двигаться, готов все танцевать. Поехали. Когда играет музыка, я не могу устоять. Моя голова начинает кивать. Вот они чайно. Мои плечи подергиваются, бедра начинают качаться. Вид меня

Нет, чувак, я не хочу домой. Я хочу еще немного потанцевать, это не преступление. Нет, чувак, я не хочу домой. Я хочу еще немного потанцевать, это не преступление. Давайте танцевать всю ночь напролет.